0: Реклама. Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
1: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
1: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
4: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
4: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-FM.
1: 0 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33. Радио PFM.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: радіо PFM.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: Час ночи.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое». Интернациональное радио. ПФМ.
1: 2 часа.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру +7 910 412 43 33.
1: Радио BFM.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 3 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.